мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе. Это Мана. This is your musical track.

0: you coming in or what?
1: Радіо Музика 106,4 FM.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Я трогаю на красный. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета, отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

수 놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Радіо Музика 106,4 FM.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: This generation rules the nation with Russian.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Mission of the Groove.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. And you can dance for inspiration.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Thank you.

0: Радіомузика 106,4 FM.
1: Шіш. Girl, I'm about to